В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

паре стало просто. Я стал думать о тебе все реже, но как флешбек из 90-х опять нарисовался твой крепкий орешек. И я снова Кевин Костнер.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

радиопортал. Нас слышат все.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Цены на запчасти в справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО подросли. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: С 19 сентября начали действовать обновленные сборники средних цен на детали, работы и материалы для расчета ремонта по ОСАГО. В новых данных стоимость запчастей выросла на 8,2% относительно прошлого издания. Такое изменение связано прежде всего с внедрением свежего порядка формирования справочников, одобренного Центробанком и запущенного еще в июле нынешнего года. Теперь при обработке рыночных цен учитываются только оригинальные компоненты, чья доля составляет не менее 30% от медианной стоимости среди всех подобных предложений. При этом аналоги, которые дешевле оригинальных деталей более чем на 70%, вообще исключили из выборки. Темпы роста сильнее всего различаются, конечно же, по маркам. Для Toyota, Mitsubishi и Honda подражание составило примерно 13%. У Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely и Vaza от 7,5% до 9,5%. Наименьший рост отмечен у Kia, Deo и Cherry, приблизительно от 4,5% до 5%. Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев пояснил: максимальный рост цен характерен для брендов с нестабильным снабжением, например, из-за перебоев с доставкой запчастей. Несмотря на увеличение средней выплаты по ОСАГО, начиная с лета нынешнего года, почти на 14,5% к январю, средняя премия по годовым полисам за тот же период выросла всего лишь на 5,5%. Все это благодаря тарифной индивидуализации. Новые данные будут применяться для расчетов по авариям, произошедшим с 19 сентября, поскольку возмещение определяется на дату события. В прошлый раз, напомню, справочники обновлялись 19 июня. Тогда повышение составило почти 3%, но без модернизированной методики.
1: Автомобильные факты.
2: Центробанк намерен и дальше улучшать систему компенсации по ОСАГО. В частности, планируется повышение страховой выплаты за вред, нанесенный здоровью и жизни пострадавшего. Это отражено в проекте регулятора. Правда, ради конкретные значения возможных лимитов пока не раскрываются. Сейчас максимум по ОСАГО за ущерб жизни и здоровья равен 500 тысячам рублей, а за имущество – 400 тысяч рублей. Весной текущего года правительство и Российский союз автостраховщиков одобрили законопроект об увеличении лимита по здоровью и жизни до 2 миллионов рублей. Также в документе указано, Банк России продолжит следить за доступностью полисов автогражданки, особенно для тех водителей, кто из-за высокого аварийного риска испытал сложности при их оформлении. Для таких граждан обсуждается возможность заключения договоров через портал госуслуги. Кроме того, регулятор намерен развивать еще и цифровизацию страховой сферы, чтобы повысить таким образом прозрачность информации, ну и, конечно же, оптимизировать обмен данными. Приоритетом остается улучшение качества сведений, которые страховщики передают в автоматизированную систему страхования. Кстати, имейте в виду, что самый критичный маневр с точки зрения возникновения страховых случаев – это движение задним ходом. В сегменте ОСАГО на такие ситуации приходится 22% обращений, а это каждый пятый случай. А в КАСКО – 11%. Чаще всего ДТП происходили в зонах с ограниченной видимостью – парковки, дворовой территории, где риски столкновения с другими транспортными средствами максимальны. Признаюсь вам, друзья, откровенно, в моей автомобильной истории тоже есть одно ДТП как раз задним ходом и как раз на парковке. То есть я в эти цифры статистики аккурат укладываюсь. Ну а вы будьте осторожны. Удачи!
1: За баранкой.
3: Реклама на радиопортал. Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Кайметов 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца «Голос». Любимые хиты 90-х, которые звучат за «Голос». Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Добрым утром, любимый город. Друзья, ну что, я вас поздравляю. Мы с вами сделали это. Мы добрались до экватора недели. Среда пришла, а значит, выходные уже отчетливо видны на горизонте. Просыпайтесь, друзья, скидывайте остатки усталости, делайте звук громче. В эфире «Разбудильник», и я его ведущая.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Всем огромнейший привет! В эфире «Радиопортал» и ваша любимая передача «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина. Сегодня узнаете много нового и интересного. На календаре у нас с вами, друзья, 23 сентября. А это значит, что сегодня в 3 часа 5 минут ночи по московскому времени наступило осеннее равноденствие. Солнышко пересекло небесный экватор и перешло из северного полушария в южное. Для северного полушария, то есть для нас, наступила самая настоящая астрономическая осень. Но мы с вами никуда не планируем перемещаться, а встречаем утро горячими треками на любимой волне 103.1 FM.

В эфире «Разбудильник». В нынешней композиции, которая только что прозвучала, там очень рекомендовали «Move Your Body». Я надеюсь, что вы немножко потрясли так телами, потому что это очень хорошо активизирует мозговую деятельность. Моя еще что-то пока не проснулась, не активизировалась. Зачитаю ваши сообщения, которые вы прислали в Макс на номер 839-405-49-45. Пишет нам огнедышащий тапок, конечно, как всегда. Привет, радиопортал, желаю прекрасной среды и вам в том числе, огнедышащий тапок. Пишет еще нам Варечка. Варвара пишет: здравствуйте, передаю всем привет и хорошего дня. И тебе, Варюша, хорошего дня и хороших оценок сегодня. Поэтому, друзья, успеваю зачитать сообщения, пока вы не сели за парты. Саша нам пишет: привет, радиопортал, передаю привет первой школе и четвертому Г-классу. Саша, и вам привет, и всем вашим одноклассникам огромнейший привет летит из теплой студии «Радиопортал». Что же, друзья, я уже сказала, что сегодня 23 сентября и день осеннего равноденствия. Часто говорят, что в равноденствии, ну почему он так и называется, день равен ночи. Но если хотите сегодня блеснуть эрудицией, вот я сейчас даже наших школьников призываю, вы можете в разговоре так как бы невзначай сказать: сегодня может быть и день осеннего равноденствия, но не совсем равен день и ночь. Это не совсем верно. День сегодня немножечко длиннее, примерно на 8-11 минут. Это, конечно, в зависимости от той широты, где вы находитесь. А у нас с вами среда, и по старой традиции мы, конечно, говорим: среда пришла, неделя прошла. Следуем товарищу, который будет петь в следующей композиции. Это у нас Энрике, который тоже нас всех призывает потанцевать. Потому что «байлянду», я наконец-то узнала, переводится как «в танце» или «все время двигаться».

0: Всем доброе утро, Нововоронеж. Ну что, как сегодня, нравятся зажигательные танцевальные треки? Да, сегодня на улице пока еще не видно солнышко, небольшой туман сохраняется. Да, уважаемые автомобилисты, будьте, пожалуйста, аккуратны на дороге и повнимательнее. Туман присутствует. В общем, а чтобы туман в наших головах рассеялся, развеялся, нужно немножко понапрягать с утра уже извилины. Поэтому я загадала для вас интереснейшую загадку. Думаю, что понравится. Сейчас все прозвучит. Пока скажу, что бороться сегодня будем за абонемент в тренажерный зал или на массовое катание в ледовую арену Остальное, где можете заняться хоккеем для детей и взрослых, фигурным катанием, занятия в тренажерном зале, танцы, йога, пилатес, фитнес. Все это наш большой друг и партнер радиопортал «Ледовая арена Остальное». Ну так вот, абонемент в тренажерный зал или на массовое катание у нас получит тот, кто угадает, какую же скотинку-животинку я сегодня загадала, кто же у нас так разговаривает. Свои сообщения присылайте, пожалуйста, в МАКС, не по телефону звоните, а пишите 839-405-4945. Ну все, я замолкаю, уступаю место товарищу. Значит, вот так вот он поговорил, да? И резко у нас захотела реклама что-то сделать. Хорошо. А вот его, какой звук вам? Ну, мне кажется, это сосед дядя Толик храпит, по-моему, так. Ну, если вы все услышали, то я отдаю место рекламе. Ок?
1: Реклама? Радиопортал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
3: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
5: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Разбудильник!
0: Всем еще раз доброе утро, кто продолжает слушать. Что-то у нас немножечко тут с торговым двигателем мы не поделили место. Хорошо, повторяю, сегодня у нас с вами загадка. Это животное из, сразу подскажу, сумчатые. Оно древнейшее на Земле. Заводить его дома, ну, я бы его не стала. Не очень-то он симпатичный. Подсказки обязательно будут. Пока послушайте его голос. Вот. Вот это был очень краткий его голосок, поэтому вы сейчас прослушаете, как он умеет рычать. Кто это? Кто это может издавать такие звуки? Пишите, пишите в Макс. За правильный ответ получите абонемент в тренажерный зал или на ледовое катание. Боже мой, что-то невероятное. Все, пожалуй, пока хватит. Я говорю, реальное ощущение, какой-то храп сторожа на какой-то стройке, возможно. Или вот, я знаю, когда вы купили билет в поезд, в купе из Москвы или наоборот в Москву, ужасно устали, едете в командировку, на следующий день какая-то очень важная встреча, и вот товарищ по купе или просто попутчик начинает выводить именно такие рулады. Вот Елена уже нам написала. Елена написала, что она пишет. Говорит, это лемур. Нет, Елена, это не лемур, друзья. Напоминаю, это еще раз древнейшие сумчатые. Вот до нашего времени они, товарищи эти, сохранились такие, как были раньше. Они жили еще в каком-то меловом периоде и прочее, прочее. В России они не живут. Сейчас мы с вами послушаем какую-нибудь хорошенькую композицию, и дальше будут подсказки.

0: Разбудильник.
1: Ну что же, всем бодрое осеннее утро. В эфире ваш любимый разбудильник на волне 103.1 FM. Мы сегодня с вами отгадываем необычный звук необычного животного, который ныне живет и здравствует с каких-то там допотопных времен. Пишите свои ответы правильные, а может и неправильные, но варианты могут быть интересные, разные, в МАКС на номер 839-405-49-45. А я, Лана Вершинина, все зачитаю. Итак, ну что, давайте, наверное, еще раз послушаем этого товарища, но будем мы слушать только его рычание. Звук там какая-то вообще мышь пищит, по моим глубоким убеждениям. Ну, кто? Ваш сосед по парте храпит? А, хотя уже школьники не слышат. В принципе, самые интересные варианты не про животных тоже будут засчитываться. Итак, значит, морда у них вытянутая и заостренная. Вот этих вот скотинок, которые так делают. Тело покрыто коротким густым мехом, окрас которого может быть серым, желтоватым, коричневым, бурым или черным. Конечности укороченные, пятипалые. У всех по 50 зубов. Но надо же, осталось только позавидовать. И хорошо развиты клыки, и остро-бугорчатые коренные зубы. Я так чувствую, они хорошо кусаются. Ну, потому что едят они все подряд, и насекомых, и тех, кто в воде проживает, амфибий, и фрукты, и траву. В общем, это какое-то такое чудо, которое дожило к нам с очень-очень далеких времен. Возможно, даже с ледникового периода. Ну-ка, почитаем, что вы написали. Ирина нам пишет. Доброе утро, Лана и уважаемые слушатели радиопортал. Доброе утро вам, Ирина. Обычно так заливисто похрапывают собаки брахицефалы типа пекинеса, французского бульдога, мопса и прочих чау-чау. Очень интересно, Ирина, мне теперь срочно нужно уточнить, кто такие собаки брахицефалы. Я теоретически-то догадываюсь, о чем идет речь, но теперь нужно прояснить. Полезла, почитаю, друзья, пока слушайте трек.

0: Новом Воронеже 8 утра.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал немцев избавиться от канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пока он не втянул их в войну с Россией. Медведев указал, что неонацизм, русофобия и одержимость Украины сделали Мерца самым бесполезным немецким канцлером. Цитата: «Немцы, избавьтесь от него, пока он не втянул вас в войну с Россией. Вы же знаете последствия таких войн», — написал Медведев в соцсети. Сети на английском. По его словам, Мерц стал самым никчемным канцлером, на фоне которого даже бывший канцлер страны Олаф Шольц выглядит лучше. Беспилотники вооруженных сил России накануне нанесли удары по двум логистическим центрам в Одессе. Сообщили в Минобороны, поражены центры «Пальма» и «Новая линия», также в порту города. Атаке подвергся сухогруз, доставивший военную продукцию для ВСУ. Тем временем президент США с трибуны Генассамблеи ООН выразил уверенность, что конфликт на Украине будет завершен. Цитата: «Мы доведем это дело до конца, это произойдет». Трамп отметил, что конфликт на Украине завершится быстрее, чем многие ожидают. Напомню, в Нью-Йорке с 8 сентября работает очередная сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Россию представит глава МИДа Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября. Уборка нового урожая в России в этом году постепенно переходит в завершающую фазу. Сбора зерновых и масличных выше уровня прошлого года, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания, посвященного развитию российского экспорта сельскохозяйственной продукции. Как отметил Патрушев, для сохранения непрерывного вывоза продукции правительством России принимаются различные меры поддержки, в том числе выделены порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок аграрной продукции из регионов с традиционными высокими объемами урожая. Патрушев подчеркнул, что важно эффективно использовать транспортную инфраструктуру и четко организовывать процессы на всех этапах отправки грузов. Увеличение продолжительности жизни, а также улучшение диагностики, в том числе, стали причинами роста числа россиян, которые сами или на примере родственников сталкиваются с симптомами деменции. Об этом рассказал эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее в СМИ появилась информация, что почти у четверти, 24% россиян, есть или были родственники с диагностированной деменцией. При этом из года в год число знакомых с симптомами этого состояния граждан увеличивается. Причины роста числа случаев деменции — это, во-первых, конечно, лучше диагностировать стали, во-вторых, есть такое понятие, как доживаемость. Средняя продолжительность жизни увеличивается, и у кого-то исчерпываются ресурсы – кардиологические, сосудистые, эндокринные, в данном случае можно говорить о когнитивных. Суммация этих двух вещей, сказал Онищенко и подчеркнул, что паниковать не надо, но важно профилактировать болезнь. Курс доллара на сегодня 84 рубля 7 копеек. Курс евро 96,59. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Бодрое осеннее равноденствие. На календаре среда, 23 сентября 2026 года. Замечательно, что вы проводите это утро вместе с Радио Портал и вашим, наверное, любимым разбудильником. Хотя, покажите мне этого человека, у которого слово «будильник» вызывает какие-то положительные эмоции. Давайте пока послушаем композицию, которая уж точно вызывает самые лучшие мысли.

Всем салют у аппарата Лана Вершинина. Друзья, сегодня мы с вами угадываем интересный звук, звук одной из зверушки. За то, что вы правильно напишите мне в Макс на номер 839-405-4945, правильный ответ напишите, получите абонемент в тренажерный зал или на катание в ледовую арену «Остальная». Ледовая арена «Остальная» — надежный друг и помощник «Радиопортал». Это больше, чем просто каток. Здесь каждый найдет занятие по душе. «Остальная» — массовое катание на коньках, занятие хоккеем для детей и взрослых, фигурное катание, занятия в тренажерном зале, танцы, йога, пилатес, фитнес. Ну что же, тут так много сообщений. Честная пионерская... Я, правда, пионером не была, не успела, но честная пионерская еще не прочитала. Может быть, есть... Правильный ответ не вижу. Вижу только, у меня пока одно открыто сообщение от Ирины. Ирина пишет, может быть, коала? Нет, Ирина, не коала. Тогда сейчас еще одна подсказочка, после которой, ну, вы точно, точно должны угадать этот чудесный звук. Слушаем звук, наверное, сначала, да? Не, ну однозначно, сторож дядя Толик, не иначе. Итак, который нормально с вечера приложился к чему-нибудь. Чувствуете, да, такой вот заливистый? Ладно, теперь подсказки. Значит, у этого животного есть уникальные особенности. Когда он сильно напуган или ранен, он падает, притворяясь мертвым. У него стекленеют глаза, изо рта течет пена, а железы выделяют секрет с неприятным запахом. Это часто спасает ему жизнь. Хищник, обнюхав неподвижное тело, обычно уходит. Ну и чем вы скажете, что это не дядя Толик? Да просите меня какой-нибудь сторож с таким именем Анатолий, который сейчас слышит. Дальше. У него также развита устойчивость к ядам. Многие крупные представители этих животных обладают устойчивостью к яду гремучих змей, благодаря наличию в крови антидота белковой природы. Ну, все логично, там столько антидота должно быть в крови с вечера. Простите, еще раз. В общем, так, да, это не дядя Толик, и Валера Соломонович тоже говорит, прекрати оскорблять Анатолия. Да я нисколько не обидела, я просто рассказываю, чтобы вы смогли догадаться, что же это за звук такой интересный. Все, слушаем музыку, я читаю ваши сообщения, и может быть кто-то прав.

кто дождался правильных ответов на то, какой же мы с вами звук угадываем, либо те, кто только что подключился к нашему теплому осеннему эфиру. Тогда, кто только что подключился, немножечко послушайте вот это. Друзья, мы сегодня угадываем вот такой звук. Вот, да. Вот, давай еще раз. Товарищ, говорят, это он так рычит. Ну все, хватит. Хватит рычать на нас, приступая к вашим сообщениям. Следующее сообщение от Ирины. Доброе утро. Доброе утро, Ирина. Это ленивец. Нет, Ирина, это не ленивец. Екатерина. Доброе утро. Возможно, ответ на вашу загадку кенгуру или коала. Нет, Екатерина, это не кенгуру, не коала, хотя кенгуру тоже сумчатый, а вот коала не могу сказать. Татьяна пишет, доброе утро, апоссум, молча. Ну что же, ну, Татьяна, это первый правильный ответ. Я поздравляю Татьяну. Татьяна, пожалуйста, пришлите свой номер телефона нам в МАКС и напишите, что вы выбираете, абонемент в тренажерный зал или на массовое катание в ледовой арене «Остальное». А я все-таки почитаю еще сообщения, которые пришли. Олег пишет. По описанию, похоже на выхухоль, но смущает звук голоса. Олег, а вы частенько слушаете, как рычит выхухоль? Вы на природе бываете? Напишите, пожалуйста. Так, следующий у нас кто? Даже есть фотографии этого товарища. Вита пишет. Доброе утро. Услышала звук и прям представила этого красавца. Это опоссум. Да, Вита, вы совершенно правы, но ваш правильный ответ пришел вторым. Поэтому сегодня победитель у нас Татьяна. Ну, здорово, что вы даже портрет нашли этого дяди Толика, так сказать. Я подсказывала, как могла. Я сказала, что это животное древнейшее, возможно, с ледникового периода. Для тех, кто смотрел мультик «Ледниковый период», это было тоже подсказкой. Там было два таких хитрых и наглых товарища – Крэш и Эдди. Это были два опоссума, которые сначала вели себя не очень хорошо, но потом проявили себя как добрые и чуткие, заботливые практически родители. Все, мы поздравляем победителя Татьяну еще раз. Татьяна, если слышите, напишите ваш номер и куда бы вы хотели отправиться, в тренажерный зал или покататься на коньках, чтобы немножко так разогнать эту осеннюю хандру, которая стремительно хочет к нам подобраться. В общем, думаю, что завтра будет не менее интересный розыгрыш. А пока хорошая музыка на радиопортал.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: Погода в Нововоронеже.
5: Что же нам приготовила погода на 23 сентября? Город атомщиков ждет по-настоящему классный и комфортный день. Утром на улице свежо и бодряще, около плюс 13 градусов тепла. Небо местами затянуто облаками, но это отличный повод накинуть любимую легкую куртку. Днем солнце возьмет свое. Воздух прогреется до отличных плюс 24 градусов тепла. Самое время для прогулки в обеденный перерыв, ведь на улице будет очень тепло. Вечером температура... Прошу прощения. Вечером температура... Что у меня сегодня происходит? Вечером температура плавно опустится до 15 градусов. Ветер подует с юга. Он немного усилится, но останется приятным. И да, синоптики передают, что атмосферное давление нормальное. 749 миллиметров ртутного столба. Все в полном порядке. Отличного вам настроения, легкого рабочего дня и только хороших новостей. И если даже что-то происходит нештатное и нестандартное, умейте этому радоваться и улыбаться. А пока легкий летний трек. Алло, нарцисс.

Ну что, друзья, вам чувствуется, что у Ланы Вершининой наступила среда, да? Это вот практически уже не за горами выходные. Да нет, на самом деле, просто может быть какая-то небольшая у людей усталость к середине недели. А психологи рассказывают, что среду нужно проводить так. Работать, но в полсилы, чтобы еще хватило на четверг и пятницу. Четверг мы прям активно начинаем завершать все свои дела, все свои какие недоделанные проекты и планы, чтобы в пятницу с чистой совестью уйти на выходные. А если есть такая возможность, уйти чуть-чуть пораньше. Да, прямой эфир, он таков. Прямой эфир, как и выступление на сцене. Я вот что хотела сказать. Нам написала Вита, да, она сегодня не выиграла. У Виты сегодня очень серьезное мероприятие. И я хочу ей сказать, что приду поддержать, послушать, как она поет. Ведь сегодня, друзья, состоится в 18.00 во Дворце культуры города Нововоронеж уникальное событие – фестиваль «Рок от Дона». На сцене выступят драйвовые рок-группы Нововоронежа, создавая атмосферу единства поколений. Вас ждет мощнейший музыкальный марафон, новые знакомства и незабываемые эмоции. В фестивале примут участие кавер-группа «Сок», гранж-группа «Кроме звезд», эмо-панк-группа «Соу Драматик» и группа «Леди Ин Стресс». Начало в 18.00 во Дворце культуры. Цена билета 400 рублей. Те, кто еще не решил, как проведет сегодняшний вечер, тот, кто не придумал, куда бы сходить и как бы развеяться в середине недели, очень рекомендую посетить это мероприятие. Тем более, что вы встретите большое количество своих знакомых, а может быть, просто поддержите своих друзей, которые будут выступать на сцене. Поэтому, Вита, следующая композиция. Знаю, что ваша группа любит песни в таком стиле, в таком направлении. Пускай она прозвучит для вас. Но мы просто не будем ее переводить. Смысл песни к вам и к вашей группе никак не относится. Просто, ребят, выражаю свое искреннее уважение к вашему творчеству. Вечером увидимся.

Всем отличного настроения и доброго утра, если вы находитесь на самой веселой, активной, позитивной, креативной волне 103.1 FM. Слушаете радиопортал «Это Разбудильник». На удивление, еще идут ваши сообщения, и либо они только доходят до Максимки. Максимка

0: отпуск в ближайшее время. Итак, 23 сентября 26 года, день осеннего равноденствия. Требует поиска баланса и терпения и завершения старых дел. Прогноз для каждого знака. Овны, расставьте приоритеты, снизьте активность и берегите личные границы. Тельцы, следите за бюджетом и будьте внимательны в работе, чтобы избежать ошибок. Близнецы, контролируйте эмоции и проверяйте информацию, чтобы не поссориться с близкими. Раки, уделите время дому и семье, мягко сглаживайте любые разногласия. Львы, ищите компромисс между карьерными амбициями и личной жизнью. Девы, полагайтесь на логику и концентрацию. День потребует внимания к деталям. Весы. С началом хорошего вашего астросезона. Удерживайте внутреннее равновесие в хаосе. Скорпионы. Замедлите темп. Полноценно отдохните и доверьтесь интуиции. Стрельцы. Отличный день для командной работы, общения и обсуждения планов. Козероги, сделайте первый шаг навстречу близким и забудьте прошлые обиды. Водолеи, удачное время для учебы, расширения кругозора и поиска новых смыслов. Ну и, наконец, рыбы, наведите порядок в финансах, а вечер проведите в спокойной обстановке. Так нам сказали звезды. А реклама сейчас говорит, никакой ты песни, Ланочка, не поставишь, потому что ее надо пропустить вперед.
1: Реклама на радио Портал.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
0: Всем привет-привет! Кто только что подключился к самой теплой волне «Радиопортал» 103.1 FM. В эфире «Разбудильник» и я его ведущая Лана Вершинина. Сейчас мы с вами послушали, что же нам говорят звезды, астропрогноз. А все остальные нам говорят, что именно сегодня световой день начнет постепенно сокращаться. Скажите, пожалуйста, вас огорчает эта информация или нет? Мне почему-то немножечко стало грустно. А потом думаю, ну это же жизнь, так будет всегда, так было. Есть и будет от того, что я огорчаюсь, ничего не поменяется. Вот, а все остальное меняется. Помните, как наши дети балдели от Мия Бойко? Такая юная, молодая девчонка, да, кумир подростков. А Мия-то уже подросла, все меняется. Вот теперь она думает, выходить ей замуж или нет. Послушайте эту композицию.

Доброе утро всем, а у нас-то с вами все срослось, мои дорогие радиослушатели. И у нас есть традиционный привет из Воронежа. Галина нам наконец-то написала: «Доброе утро, радиопортал, всем большой привет! Сегодня обещают лето, гуляем, наслаждаемся погодой». Привет летит из Нового Воронежа в Воронеж, наш радиационный, на авиационный завод. Привет вам там на ВАСО. А еще Галина нам прислала фотографию. Удивительную фотографию. Значит, скорее всего, фото сделано из маршрутки. Улица Плехановская, остановка Кольцовская. И что бы вы думали? Она прислала нам фото каштана, который в настоящий момент цветет. Да-да, именно цветущего каштана. Там отчетливо видны, как говорят, свечки каштана, покрытые цветочками белыми, немножко листиков зеленых. То есть погода и природа тоже не определилась. Как же ей не хочется угасать. Что же, вам наш традиционный музыкальный привет на ВАСО отправляется. Галина, ловите.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847 364 241 54 542 93.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

Ну что ж, друзья, на сегодня у нас такое словечко, которое мы слышим с вами с детства достаточно часто, в советских кинофильмах часто слышим, у Гайдая в комедийных и прочее, прочее. Ну, знаете же, когда говорят, это волюнтаризм какой-то, да? Да, знаем же. А что значит? А что значит, не всегда знаем и понимаем. Так вот, чтобы понимать, знать и чувствовать себя как рыба в воде в любом коллективе, для этого у нас и есть рубрика «Слово дня». Сегодня у нас слово «волюнтаризм». Это когда решения принимаются не на основе логики, фактов или реальности, а просто потому, что «я так хочу». Человек действует по своей воле, игнорируя мнение других, правила и возможные последствия. Поэтому, друзья, всегда учитывайте мнение других, просчитывайте последствия, не занимайтесь волюнтаризмом.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку «Шаурму с креветками». А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Друзья, сегодня, напоминаю, на календаре 23 сентября 2026 года. И 23 сентября отмечается в России День дорожных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Этот профессиональный праздник посвящен военнослужащим и гражданским специалистам, которые обеспечивают строительство, ремонт и содержание военных дорог, мостов и переправ. Работа критически важная. Праздник у нас с историческими корнями. Еще в 1812 году 11 сентября по старому стилю, а получается 23 сентября по новому стилю, главнокомандующий русской армии генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов издал приказ о формировании 5 пионерных рот и конной команды. Пионерных – это значит самых первых, самых-самых, кто стояли у истоков. Поэтому все, кто причастен к этому празднику, Дню дорожных войск, мы поздравляем от души. И в День дорожных войск желаем надежных путей, исправной техники, безопасных маршрутов в любом направлении. Спасибо, ребята, за ваш тяжелый труд, благодаря которому войска всегда прибывают вовремя. Пусть дома всегда ждут теплые, надежные тылы и теплые встречи. Вам эта песенка, для всех радиослушателей скажу, что для меня удивительно, что эту песню исполняет Вадим Галыгин.

заря. Если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Доброе утро всем, кто только что подключился к нам или кто проводит со мной этот музыкальный эфир. Что же, настало время поздравить наших именинников. 23 сентября именины отмечают у нас мужчины Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр и Семен. Девчонок сегодня нету у нас именинниц, значит, поздравляем только ребят. Ну что же, всем именинникам хорошего настроения, хорошего самочувствия. А еще у нас сегодня такой с вами повод. 23 сентября 1848 года была изобретена жевательная резинка. Это вот день рождения жевательной резинки. Американец Джон Куртис изготовил в домашних условиях прототип современной жевательной резинки на основе хвойной смолы с добавлением легких ароматизаторов. Я, конечно, понимаю, что это не ново, и люди скажут, да ну, еще и раньше там смолу жевали или камедь какого-нибудь дерева. Но это помните в детстве, да, вот либо слива, но вишня-то повкуснее. Вот когда мы говорили, это клей, вот наплыв такой, да, камедь этого дерева. Отрываешь и жуешь, зубам залипает, но ощущения фантастические. Поэтому мы с вами и выросли такие здоровые и сильные.

Все совершенно верно. Это жизнь наша, и она нам нравится. Мне нравится общаться с вами. Надеюсь на взаимные чувства. Друзья, кто сегодня не победил, пожалуйста, не расстраивайтесь. Всем ответила, всем написала, кто прослушал правильные ответы. Сергей, вас тоже внимательно послушала, почитала. И если я найду эту композицию, то завтра утро начнется именно с нее. Это такой привет и анонс на правый берег Дона. Я очень хочу, чтобы вам сегодня всем, и мне, конечно, в том числе, повезло. Друзья, мой эфир окончен. Спасибо огромное. Счастливо. Я ухожу. До завтра. Точнее, прощаюсь до завтра. Те, кто будет сегодня на концерте, обязательно увидимся. Завтра обсудим это событие в городе. Все, пока-пока. Пусть вам всем повезет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
2: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
3: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Цены на запчасти в справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО подросли. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С 19 сентября начали действовать обновленные сборники средних цен на детали, работы и материалы для расчета ремонта по ОСАГО. В новых данных стоимость запчастей выросла на 8,2% относительно прошлого издания. Такое изменение связано прежде всего с внедрением свежего порядка формирования справочников, одобренного Центробанком и запущенного еще в июле нынешнего года. Теперь при обработке рыночных цен учитываются только оригинальные компоненты, чья доля составляет не менее 30% от медианной стоимости среди всех подобных предложений. При этом аналоги, которые дешевле оригинальных деталей более чем на 70%, вообще исключили из выборки. Темпы роста сильнее всего различаются, конечно же, по маркам. Для Toyota, Mitsubishi и Honda подражание составило примерно 13%. У Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely и Vaza от 7,5 до 9%.

0: 3%, но без модернизированной методики.
1: Автомобильные факты.
0: Центробанк намерен и дальше улучшать систему компенсации по ОСАГО. В частности, планируется повышение страховой выплаты за вред, нанесенный здоровью и жизни пострадавшего. Это отражено в проекте регулятора. Правды ради, конкретные значения возможных лимитов пока не раскрываются. Сейчас максимум по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью равен 500 тысячам рублей, а за имущество – 400 тысяч рублей. Весной текущего года правительство и Российский союз автостраховщиков одобрили законопроект об увеличении лимита по здоровью и жизни до 2 миллионов рублей. Также в документе указано, Банк России продолжит следить за доступностью полисов автогражданки, особенно для тех водителей, кто из-за высокого аварийного риска испытал сложности при их оформлении. Для таких граждан обсуждается возможность заключения договоров через портал госуслуги. Кроме того, регулятор намерен развивать еще и цифровизацию страховой сферы, чтобы повысить таким образом прозрачность информации, ну и, конечно же, оптимизировать обмен данными. Приоритетом остается улучшение качества сведений, которые страховщики передают в автоматизированную систему страхования. Кстати, имейте в виду, что самый критичный маневр с точки зрения возникновения страховых случаев – это движение задним ходом. В сегменте ОСАГО на такие ситуации приходится 22% обращений, а это каждый пятый случай. А в КАСКО – 11%. Чаще всего ДТП происходили в зонах с ограниченной видимостью – парковки, дворовой территории, где риски столкновения с другими транспортными средствами максимальны. Признаюсь вам, друзья, откровенно, в моей автомобильной истории тоже есть одно ДТП как раз задним ходом и как раз на парковке. То есть я в эти цифры статистики аккурат укладываюсь. Ну а вы будьте осторожны. Удачи!
1: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
5: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3-й этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, украинские власти устроили настоящий геноцид своего народа под предлогом установления суверенитета государства. В российском дипломатическом ведомстве обращают внимание, киевская клика во главе с клоуном, подталкиваемая Западом, самым подлым образом отправляет в мясорубку населения. Сами же русофобские элиты рассчитывают получить контроль над природными ресурсами и земельными богатствами Украины в качестве компенсации за их финансовые затраты или в обмен на одобренные Киеву кредиты. Напомню, ранее Владимир Путин назвал происходящее на Украине трагедией и болью для России. Президент отметил, восстановление отношений между народами займет много времени, но все равно произойдет. Глава государства также дал оценку тому, что сейчас происходит в обществе на Украине. Это бесконечная мобилизация, истерика и внутренние проблемы. Россия через представителей в международных организациях передала данные о попытках Украины повлиять на выборы в Государственную Думу. Дипломаты при ОБСЕ и Совете по правам человека обладают полной информацией о действиях украинских властей и готовы отстаивать позицию России. В ближайшее время планируется серия мероприятий на международных площадках, где представят данные. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборные кампании проходили, напомню, с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования замещалось более 20,5 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее назвал выборы в Государственную Думу важнейшим внутриполитическим событием страны. Правительство обнулило экспортные пошлины на зерно. В Минсельхозе рассчитывают, данный механизм снизит издержки участников рынка, сделает условия реализации продукции более предсказуемыми и поддержит экспортный потенциал отрасли. Для подсолнечного масла и шрота ставки зафиксированы на уровне августа. Решение должно поддержать экспортеров и производителей на фоне перестройки зерновой логистики после ограничений в южном направлении. Однако альтернативные маршруты пока не способны полностью заменить Азово-Черноморский бассейн, а стоимость доставки уже заметно выросла. На этом фоне экспорт резко снизился. По данным экспертов рынка, в августе за рубеж было поставлено около 1,5 миллиона тонн пшеницы против почти 6 миллионов тонн годом ранее. В большинстве российских регионов площадь частного дома оказывается больше площади квартиры, купленной за ту же сумму. При этом квартиры покупают все же чаще, чем дома. Главным фактором служит наличие инфраструктуры для жизни. Покупка жилья в городе открывает доступ к целому пакету сервисов и управленческих решений, инженерии, а также городскому пространству. Даже если современный поселок и предлагает инфраструктуру, сопоставимую с городской, например, магазины, детский сад и спортивный комплекс, то за образованием, особенно высшим, и за работой все равно придется ездить в город. Для семей с детьми и молодых специалистов это критично. Ежедневная логистика в пригороде превращается в отдельную работу, а зависимость от автомобиля делает загородную жизнь утомительной. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 7 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 59 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже. Милая моя, где ты?
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, нишки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54-542-93.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее! Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый день. Военно-биологическая активность ряда стран за пределами их национальной территории вызывает серьезные вопросы, заявил глава МИДа Сергей Лавров на семинаре по национальному выполнению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Видеообращение министра было продемонстрировано в начале семинара. Среди факторов риска – трансграничный характер биологических угроз, потенциально ненадлежащее применение биотехнологии, а также возможное использование биологических агентов и токсинов в качестве оружия террористов. О том, что биологическая безопасность и противодействие различным угрозам в этой сфере занимают важное место в международной повестке дня, заявила также вице-премьер Татьяна Голикова на видео. Она обратилась к участникам семинара по национальному выполнению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Законопроект, упорядочивающий размещение объектов дорожного сервиса вдоль автодорог, внесен в Госдуму, сообщили в Минтрансе. Вступление нововведений в силу запланировано на март будущего года. Проект федерального закона призван упорядочить процесс размещения объектов дорожного сервиса вдоль автодорог, сделав поездки по стране безопаснее и комфортнее. В нем впервые на законодательном уровне закрепляются понятия «мобильный объект дорожного сервиса» и «многофункциональная зона дорожного сервиса». Под мобильным объектом понимаются транспортные средства, в том числе автолавки, автомагазины, автоприцепы и автоцистерны, специально оснащенные для обслуживания участников движения. При этом многофункциональной зоной считается территория, где на одной площадке размещаются не менее двух объектов сервиса разных типов. Например, автозаправочная станция, пункт питания, станция техобслуживания, гостиница или кемпинг. Мошенники направляют россиянам сообщения в мессенджерах о якобы неисполнении налоговых обязательств, а затем под предлогом проверки информации добиваются обратного звонка. Аферист отправляет для проверки сведений фишинговый сайт, при открытии которого появляется окно для ввода кода, якобы подтверждающего вход в личный кабинет госуслуг. Затем поддельный сайт имитирует взлом личного кабинета. Под предлогом фальшивого взлома пользователю предлагают позвонить по номеру якобы службы поддержки. Если набрать такой номер, то на звонок ответит оператор мошеннического колл-центра. Затем злоумышленники могут начать обвинять в финансировании террористов, просить задекларировать или спасти денежные средства и склонять к диверсиям. Если пользователь не поддастся и на эти ложные сообщения, мошенники начинают в грубой форме писать и угрожать от имени преступников и даже могут прислать фотографию дома, в котором проживает атакуемый пользователь. ОРВИ провоцируют не холод, а патогенные микроорганизмы, вирусы или бактерии. Переохлаждение выступает в роли стресса для организма, поскольку оно снижает защитные силы иммунитета и тем самым повышает риск заражения инфекцией, сообщила инфекционист Юлия Ермолаева. Переохлаждение может повысить риск заражения, если вирус уже попал в организм. При охлаждении сужаются сосуды в носу, снижается кровоток и замедляется работа местного иммунитета. Если человек уже является бессимптомным носителем вируса, переохлаждение может разбудить инфекцию и превратить ее в клиническую. Курс доллара на сегодня 84 рубля 7 копеек. Курс евро 96,59. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменную Верховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Цены на запчасти в справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО подросли. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С 19 сентября начали действовать обновленные сборники средних цен на детали, работы и материалы для расчета ремонта по ОСАГО. В новых данных стоимость запчастей выросла на 8,2% относительно прошлого издания. Такое изменение связано прежде всего с внедрением свежего порядка формирования справочников, одобренного Центробанком и запущенного еще в июле нынешнего года. Теперь при обработке рыночных цен учитываются только оригинальные компоненты, чья доля составляет не менее 30% от медианной стоимости среди всех подобных предложений. При этом аналоги, которые дешевле оригинальных деталей более чем на 70%, вообще исключили из выборки. Темпы роста сильнее всего различаются, конечно же, по маркам. Для Toyota, Mitsubishi и Honda подорожание составило примерно 13%. У Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely и Vaza от 7,5% до 9,5%. Наименьший рост отмечен у Kia, Deo и Cherry, приблизительно от 4,5% до 5%. Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев пояснил, максимальный рост цен характеризован для брендов с нестабильным снабжением, например, из-за перебоев с доставкой запчастей. Несмотря на увеличение средней выплаты по ОСАГО, начиная с лета нынешнего года почти на 14,5% к январю, средняя премия по годовым полисам за тот же период выросла всего лишь на 5,5%. Все это благодаря тарифной индивидуализации. Новые данные будут применяться для расчетов по авариям, произошедшим с 19 сентября, поскольку возмещение определяется на дату события. В прошлый раз, напомню, справочники обновлялись 19 июня. Тогда повышение составило почти 3%, но без модернизированной методики.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк намерен и дальше улучшать систему компенсации по ОСАГО. В частности, планируется повышение страховой выплаты за вред, нанесенный здоровью и жизни пострадавшего. Это отражено в проекте регулятора. Правды ради, конкретные значения возможных лимитов пока не раскрываются. Сейчас максимум по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью равен 500 тысячам рублей, а за имущество – 400 тысяч рублей. Весной текущего года правительство и Российский союз автостраховщиков одобрили законопроект об увеличении лимита по здоровью и жизни до 2 миллионов рублей. Также документе указано,

0: Аска 11%. Чаще всего ДТП происходили в зонах с ограниченной видимостью, парковки, дворовой территории, где риски столкновения с другими транспортными средствами максимальны. Признаюсь вам, друзья, откровенно, в моей автомобильной истории тоже есть одно ДТП как раз задним ходом и как раз на парковке. То есть я в эти цифры статистики аккурат укладываюсь. Ну а вы будьте осторожны. Удачи!
1: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
5: Position number one.
6: Кайметта 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
7: Милая моя, где ты?
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи. До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радиопортал.
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи. Давай.

0: «Мужская мета» 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кая Метова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
3: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку «Шаурму с креветками». А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Оперативники задержали в Крыму россиянина, организовавшего сбор денег для помощи ВСУ и передававшего СБУ сведения об объектах вооруженных сил России. Житель Керчи создал в мессенджере группу, с помощью которой организовал сбор денег и закупку экипировки для нужд подразделений вооруженных сил Украины. Также инициативно отправил в Telegram-бот, администрируемый СБУ, сведения о местах дислокации средств ПВО и других военных объектов, расположенных на территории полуострова. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России о госизмене. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Неинфекционные заболевания определяют около 3/4 всех смертей в мире, и многие из них можно предотвратить, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всероссийском конгрессе с международным участием «Питание – путь к здоровью нации». Он добавил, что питание влияет на развитие многих неинфекционных заболеваний, именно поэтому важно уделять питанию значительное внимание. Национальные рекомендации по питанию для предотвращения развития заболеваний у россиян появятся в следующем году. Люди с хроническими заболеваниями также нуждаются в особом режиме и формате питания. Врачи должны консультировать таких пациентов по рациону. В Росфинмониторинге предложили ввести новые основания для блокировки счетов граждан. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены, написали «Известия». Банковские системы будут реагировать на фамилию, имя, отчество и дату рождения, что должно привести к повышению устойчивости против действий злоумышленников. В случае сходства данных операции клиента остановят на 5 рабочих дней. Затем, если не будет принято решение о продлении ограничений, доступ к деньгам восстановят, говорится в материале. Ранее в Росфинмониторинге рассказали, что причиной блокировки счетов часто становится нетипичное поведение клиентов, включающее слишком частые переводы денег и операции на крупные суммы. Солнечная активность в среду и четверг будет низкой, однако не исключены сильные вспышки класса М, сообщил Институт прикладной геофизики. Отмечается, что геомагнитное поле в ближайшие два дня будет спокойным, но возможны отдельные периоды неустойчивости. Радиационная обстановка прогнозируется невозмущенной. Ожидаются ухудшения условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток. Курс доллара на сегодня 84 рубля 7 копеек. Курс евро 96,59. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
1: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

«Суши-край». Суши доставит. «Суши-край» роллы доставит. «Суши-край» привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. «Суши-край» — это вкусно. «Суши-край» — это быстро. «Суши-край» — заказывай. «Суши-край.ру»

я так рядом. И вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр. Остановись мгновенье так рядом. И вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: Реклама на радиопортал.
1: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Кремль констатирует нагнетение русофобии в Европе. Недальновидная политика не приближает к разрядке напряженности на европейском континенте. В авангарде алармистского настроения стоит Великобритания. Аналогичная политика проводится в Германии, Франции и ряде других стран Старого Света. Москва стойко выдерживает наложенные на нее ограничения, все больше разворачивается на восток. Таким образом, санкционная политика завела Европу в тупик, а высокие цены на газ и дизель истощают местное население. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Министерстве иностранных дел заявили об открытости к диалогу с Альянсом, но на равноправной основе. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, Москва не собирается нападать на страны блока, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Минтрансу и Минсельхозу поручено обеспечить ритмичные поставки продукции растениеводства на внутренний рынок и экспорт, используя все доступные логистические возможности. Особое внимание ведомствам предписано уделить организации перевозок на каждом этапе и постоянному контролю за грузоперевозками, чтобы избежать затоваривания на фоне высоких урожаев зерновых и масличных культур. На субсидирование железнодорожных перевозок из регионов с большими объемами урожая уже направлено 10 миллиардов рублей. Кроме того, разработаны необходимые решения в сфере таможенно-тарифного регулирования. Так, до конца года приостановлено действие экспортной пошлины на зерновые, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот зафиксирован на уровне августа нынешнего года. Федеральная антимонопольная служба выдала участникам топливного рынка 88 официальных предупреждений и продолжает контроль за процессами ценообразования. Вопрос формирования цены на рынке моторного топлива находится на постоянном контроле, и работа ведется на площадках правительства России и штабах. Принимаются все необходимые меры для стабилизации обеспечения потребителей. Автозаправочные станции должны указывать информацию об экологическом классе топлива на информационном табло колонки заправки, в уголке потребителя и на кассовом чеке. В начале августа Кабинет министров, напомню, временно разрешил выпуск, импорт и продажу бензина евро 2, 3, 4. Мера будет действовать до 1 июля следующего года. Ответственность за невыполнение этих норм варьируется в зависимости от потенциальной опасности. Пересмотр условий семейной ипотеки ожидается 1 октября. В числе главных новшеств – дифференциация ставок. Вместо единых 6% для всех она будет привязана к числу детей в семье. Логика проста – сделать поддержку более адресной и стимулировать многодетность. Чем больше детей, тем выгоднее кредит. В оптимистическом сценарии нагрузка перераспределяется в пользу многодетных семей за счет увеличения кредитных лимитов, тогда как для семей с одним или двумя детьми платежи вырастут из-за повышения ставок. Владимир Путин указал, семейная ипотека является самым надежным инструментом поддержки граждан. Несмотря на различные обстоятельства, данная кредитная программа продолжает пользоваться спросом у населения. Кроме того, он подчеркнул, все обязательства по действующим программам ипотечного кредитования выполняются в полном объеме. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 7 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 59 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку «Шаурму с креветками». А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
1: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 2 41 54 5 42 93.
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8 951 560 36 28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
2: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

My love, yes. My love, yes. My love.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Кайметта 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кая Метова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже. Милая моя, где ты?
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Кремль констатирует нагнетение русофобии в Европе. Недальновидная политика не приближает к разрядке напряженности на европейском континенте. В авангарде алармистского настроения стоит Великобритания. Аналогичная политика проводится в Германии, Франции и ряде других стран Старого Света. Москва стойко выдерживает наложенные на нее ограничения, все больше разворачивается на восток. Таким образом, санкционная политика завела Европу в тупик, а высокие цены на газ и дизель истощают местное население. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Министерстве иностранных дел заявили об открытости к диалогу с Альянсом, но на равноправной основе. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, Москва не собирается нападать на страны блока, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Минтрансу и Минсельхозу поручено обеспечить ритмичные поставки продукции растениеводства на внутренний рынок и экспорт, используя все доступные логистические возможности. Особое внимание ведомствам предписано уделить организации перевозок на каждом этапе и постоянному контролю за грузоперевозками, чтобы избежать затоваривания на фоне высоких урожаев зерновых и масличных культур. На субсидирование железнодорожных перевозок из регионов с большими объемами урожая уже направлено 10 миллиардов рублей. Кроме того, разработаны необходимые решения в сфере таможенно-тарифного регулирования. Так, до конца года приостановлено действие экспортной пошлины на зерновые, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот зафиксирован на уровне августа нынешнего года. Федеральная антимонопольная служба выдала участникам топливного рынка 88 официальных предупреждений и продолжает контроль за процессами ценообразования. Вопрос формирования цены на рынке моторного топлива находится на постоянном контроле, и работа ведется на площадках правительства России и штабах. Принимаются все необходимые меры для стабилизации обеспечения потребителей. Автозаправочные станции должны указывать информацию об экологическом классе топлива на информационном табло колонки заправки, в уголке потребителя и на кассовом чеке. В начале августа Кабинет министров, напомню, временно разрешил выпуск, импорт и продажу бензина Евро-2, 3, 4. Мера будет действовать до 1 июля следующего года. Ответственность за невыполнение этих норм варьируется в зависимости от потенциальной опасности. Пересмотр условий семейной ипотеки ожидается 1 октября. В числе главных новшеств – дифференциация ставок. Вместо единых 6% для всех она будет привязана к числу детей в семье. Логика проста – сделать поддержку более адресной и стимулировать многодетность. Чем больше детей, тем выгоднее кредит. В оптимистическом сценарии нагрузка перераспределяется в пользу многодетных семей за счет увеличения кредитных лимитов, тогда как для семей с одним или двумя детьми платежи вырастут из-за повышения ставок. Владимир Путин указал, семейная ипотека является самым надежным инструментом поддержки граждан. Несмотря на различные обстоятельства, данная кредитная программа продолжает пользоваться спросом у населения. Кроме того, он подчеркнул, все обязательства по действующим программам ипотечного кредитования выполняются в полном объеме. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 7 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 59 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Цены на запчасти в справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО подросли. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С 19 сентября начали действовать обновленные сборники средних цен на детали, работы и материалы для расчета ремонта по ОСАГО. В новых данных стоимость запчастей выросла на 8,2% относительно прошлого издания. Такое изменение связано прежде всего с внедрением свежего порядка формирования справочников, одобренного Центробанком и запущенного еще в июле нынешнего года. Теперь при обработке рыночных цен учитываются только оригинальные компоненты, чья доля составляет не менее 30% от медианной стоимости среди всех подобных предложений. При этом аналоги, которые дешевле оригинальных деталей более чем на 70%, вообще исключили из выборки. Темпы роста сильнее всего различаются, конечно же, по маркам. Для Toyota, Mitsubishi и Honda подорожание составило примерно 13%. У Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely и Vaza от 7,5% до 9,5%. Наименьший рост отмечен у Kia, Deo и Cherry, приблизительно от 4,5% до 5%. Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев пояснил: максимальный рост цен характеризуется для брендов с нестабильным снабжением, например, из-за перебоев с доставкой запчастей. Несмотря на увеличение средней выплаты по ОСАГО, начиная с лета нынешнего года почти на 14,5% к январю, средняя премия по годовым полисам за тот же период выросла всего лишь на 5,5%. Все это благодаря тарифной индивидуализации. Новые данные будут применяться для расчетов по авариям, произошедшим с 19 сентября, поскольку возмещение определяется на дату события. В прошлый раз, напомню, справочники обновлялись 19 июня. Тогда повышение составило почти 3%, но без модернизированной методики.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк намерен и дальше улучшать систему компенсации по ОСАГО. В частности, планируется повышение страховой выплаты за вред, нанесенный здоровью и жизни пострадавшего. Это отражено в проекте регулятора. Правды ради, конкретные значения возможных лимитов пока не раскрываются. Сейчас максимум по ОСАГО за ущерб жизни и здоровья равен 500 тысячам рублей, а за имущество – 400 тысяч рублей. Весной текущего года правительство и Российский союз автостраховщиков одобрили законопроект об увеличении лимита по здоровью и жизни до 2 миллионов рублей. Также в документе указано, Банк России продолжит следить за доступностью полисов автогражданки, особенно для тех водителей, кто из-за высокого аварийного риска испытал сложности при их оформлении. Для таких граждан обсуждается возможность заключения договоров через портал госуслуги. Кроме того, регулятор намерен развивать еще и цифровизацию страховой сферы, чтобы повысить таким образом прозрачность информации, ну и, конечно же, оптимизировать обмен данными. Приоритетом остается улучшение качества сведений, которые страховщики передают в автоматизированную систему страхования. Кстати, имейте в виду, что самый критичный маневр с точки зрения возникновения страховых случаев – это движение задним ходом. В сегменте ОСАГО на такие ситуации приходится 22% обращений, а это каждый пятый случай. А в КАСКО – 11%. Чаще всего ДТП происходили в зонах с ограниченной видимостью – парковки, дворовой территории, где риски столкновения с другими транспортными средствами максимальны. Признаюсь вам, друзья, откровенно, в моей автомобильной истории тоже есть одно ДТП как раз задним ходом и как раз на парковке. То есть я в эти цифры статистики аккурат укладываюсь. Ну а вы будьте осторожны. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. Hold up, master, there was time to fire and stand, jump in love, fall. Yo, master, my team, you know.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: зал. Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался без повода, жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь.